Обаде станги води, модор нага за дяньен, естрацио гора дичене,